0: сохранена с Божьей Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Господи, усними отверзиши уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзиши уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу отвахну, слышами от горы святые своя. А заступ и спах восставь, ибо Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, у креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими суе, зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоих благословение Твое. А заступ и спах восставь, ибо Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякокся до конца весь день седую хожда, яко лядвия моя наполнишься поруганий, не есть исцеления в плоти моей, озлоблен бы их и смирился до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставь мне сила моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетная, и всевный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моим. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней. Так, а во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Так, а благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Ти иже всуе скаша душу мою, не идут в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах в ночи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот на аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей откиновение выше, положишь мя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и си на мя, удалилась из знаемых моих от мене, положишь мя мир за себе предан бых и не скаждав, отче мои, изнемя гости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою, истину Твою в погибели,
и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений. Я с Тебе, Господи, воззвав и утро молитву мою предварите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогу, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода везде, держаша мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Австрия, владычица наша, Богородицы, и близ надежды моей, силы честна, Боже, настоящая, до Христа, Христа, Христа, честных, небесных, сил, бесплодных, честна, доставна, до пророка, предтечи, Святителя Иоанна, святых славных, несыпальных, апостол, святых славных, веропроповедных, мучеников, преподобных и подоносных, отец наших, и же посвятых, отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же посвятых, отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых, равноапостольных Никодий и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских Ольги и же святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всея Руси Петра Алексеева, Макария Филиппа Киева и Евмогена Тихона, митрополитов московских, Филареда и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей, страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и всея России, чудотворцев, Михея, Дионисия, Максима, Грека, Андрея, иконописца, Варнавы, Гефсиманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святаго священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святаго апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, святых Иоанны и всех святых твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, дай нам оставление всех грешений наших, покрой нас кровом душу твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир твой.